0: info 079-80-80-80.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде 0-764-4-179.
3: Dance лето
2: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
7: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармезиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: «Жетур X50» – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. «Жетур.МД».
8: «Максимум» празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. «Максимум» – 30 лет вместе. 30 лет первые.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: В эту субботу, 20 июня, Fanconi Riviera приглашает. Вечеринка Ladies Night. Всем девушкам бесплатный вход до полуночи и коктейль от заведения. Самые лучшие вечеринки только в Fanconi Riviera. Инфо 079-80-80-80.
11: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance лето.
15: На рекорде.

0: Реклама.
1: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Mașina te așteaptă în aplicație. Cu Get Mancar ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Get Mancar în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Get Mancar. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Get Mancar.
5: Goa Territory.
2: Goa Territory. The Star, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o dihnă bine meritată, într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon-Bank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Crosser. Libertatea mișcării fără ambutiaje. Biciclete pentru copii și adulți. Modele MTB. Urbane. La prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser. Încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31.
6: Jetor X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
8: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
9: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
10: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молдсел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. Наешь

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Dance лето. На рекорде.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Кауфланд дешево и хорошо предлагает свежие продукты по низкой цене. С четверга по воскресенье. Авокадо 75 леев 90 за килограмм. Морковь 12 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra облепиха, упаковка 500 граммов 42 лея 90. Кауфланд дешево и хорошо.
2: В эту субботу, 20 июня, Fanconi Riviera приглашает. Вечеринка Ladies Night. Всем девушкам бесплатный вход до полуночи и коктейль от заведения. Самые лучшие вечеринки только в Fanconi Riviera. Инфо 079-80-80-80.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Чемпион ку Инко!
1: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: info 079 80 80 80.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
4: Танцевальный бит как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Dance лето
5: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md. Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
6: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
7: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Mall Sale Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Mall Sale Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallsale.com.
8: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
9: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
10: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
13: В эту субботу, 20 июня, Fanconi Riviera приглашает. Вечеринка Ladies Night. Всем девушкам бесплатный вход до полуночи и коктейль от заведения. Самые лучшие вечеринки только в Fanconi Riviera. Инфо 079-80-80-80.
14: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
15: Record Dance Radio.
16: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
17: Record Dance.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.нд».
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Молд Сейл включает лето на калейдоскопе. Сумма студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молд Сейл Виза Карт. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молд Сейл Мани. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsale.md.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: jutrze.
1: Эту субботу, 20 июня, Fanconi Riviera приглашает. Вечеринка Ladies Night. Всем девушкам бесплатный вход до полуночи и коктейль от заведения. Самые лучшие вечеринки только в Fanconi Riviera. Инфо 079-80-80-80.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
3: Рекорд Dance Лето.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Мирс. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Шторм. Record Club.
1: Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
0: Record Club.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Лазаван Record Club. Рекорд. Dance Radio.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey,